0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Австралия. 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, да, как обещал, проснулся, зарядку сделал и, конечно же, в эфир. Зовут меня Женя Куликов. Давайте будем до 12 дня вместе с вами смотреть и слушать радио. Ну что ж, начнем. Погнали. Доброе утро.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Авина».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, днем будет плюс 27. В Оренбурге сейчас плюс 20, днем будет плюс 26. В Ясном сейчас плюс 19, днем будет плюс 27. Ну а в Кумдыке-Медногорске сейчас плюс 19, днем 27. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей. За килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: что, друзья, просыпаемся под хорошую музыку здесь на Смотри Радио. А вот представляете, новость какая? Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, значит, учредил премию в 100 тысяч рублей для выпускников, которые учились по целевому направлению, получили красные дипломы. Эх, жалко, не у нас, у меня их три. Вот, три красных диплома. Ладно. В общем, принял решение поддержать, говорит, выпускников. А теперь за особые успехи они будут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Слушайте, молодец. Даже, знаете, слов нету. Давайте-ка я вот ему даже аплодисменты поставлю, специальных людей. Вот. Поэтому давайте, друзья, мы дальше будем с хорошими новостями просыпаться здесь на Смотри Радио.
1: Поймай настроение. Смотри. Радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радиохит «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.

Ну что ж, друзья, что между нами с вами? Конечно же, колонки, динамики, города, села и так далее. В общем, здесь Куликов вещает с самого утра, поэтому давайте просыпаться вместе под хорошую музыку с хорошим, отличным настроением. Ну и, конечно, написали мне здесь уже, представляете, с утра. Здравствуйте! Всему Оренбургу привет, люблю своего мужа и Олега. Олег, это какой-то, это не муж, да, я так понял. В общем, ну ладно, отправляется сообщение в Оренбург. Ну а мы с вами, друзья, просыпаемся под хорошую музыку. А вот давайте вот, вставайте, просыпайтесь. Вот такая, помните, группа была «Пара нормальных»? Вставай, доброе утро!

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, еще раз поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, днем будет плюс 27. В Оренбурге сейчас плюс 21, днем будет плюс 26. В Ясном, Кувандыке, Медногорске сейчас плюс 20, днем будет плюс 27. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру. Просыпаемся.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области утром 14 июля в аэропорту имени Гагарина ввели режим воздушных ограничений «План Ковер». Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Напомним, в Оренбургской области сегодня утром объявили режим опасности атаки беспилотников. В Орске объявили поиск подрядчика для капитального ремонта кровли школы номер 32 имени Героя Советского Союза Виталия Сорокина. На обновление крыши готовы направить почти 2,5 миллиона рублей. А завершить работы планируют до начала нового учебного года. Россиян нет в списке госпитализированных с отравлением в Турции. Таковы данные консульства в Измире. Дипломаты продолжают следить за ситуацией. Ранее стало известно о массовом отравлении постояльцев пятизвездочного отеля в городе Кушадасы. С пищевым отравлением были госпитализированы 54 человека, и в том числе 7 иностранцев. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Как говорится, народная мудрость гласит: как день начнешь, так его и проведешь. Встречаем новый день с улыбкой и вместе с Радио Хит и Смотри Радио. Женя Куликов в эфире, друзья, в новый час влетаем. Скоро расскажу про праздники.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, какие праздники сегодня? Сегодня 14 июля 2026 год, вторник. Сегодня день смородины. Да, красный либо черный, да без разницы. День рождения пенсии. Вот, 70 лет ей, уже старая пенсия. Вот, праздник хаоса и беспорядка. День придумывания 27 слов на букву О. Ого, надо что-то такое придумать. Ладно, я подумаю пока за эфиром, а вы, друзья, дальше музыку будете слушать. Всемирный день интеллектуальных игр, праздник стельки, Всемирный день касаток. Это все праздники на сегодня, друзья. Отмечайте их вместе с нами со Смотри Радио. А всю подробную информацию посмотрите на... kalent.ru. Ну что ж, поехали далее.
0: Реклама.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, расскажу о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, днем будет плюс 27, солнечно. В Оренбурге сейчас плюс 20, днем будет плюс 26. В Ясном, Кувандыке, Медногорске плюс 21, а днем будет до 27 градусов. Информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала 2026 года в Оренбургской области зарегистрировано 2097 пожаров. По данным регионального управления МЧС, в огне погибли 54 человека, еще 66 получили травмы. Очередной пожар произошел накануне в Оренбурге. На улице 8 марта загорелась квартира в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадал мужчина 2003 года рождения. Не менее тревожной остается ситуация на водоемах региона. С начала года зарегистрировано 28 происшествий на воде, в которых погибли 19 человек, среди них 5 детей. При этом спасателям и очевидцам удалось спасти 14 человек, и в том числе 7 детей. По информации синоптиков Приволжского УГМС, в Оренбургской области в ближайшие дни ожидается неустойчивая контрастная погода. По территории региона будет проходить циклон из центральной России с атмосферными фронтами. Постепенно он уйдет за Уральский хребет. В большинстве районов ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Температурный фон будет удерживаться на одном уровне. К концу недели он существенно понизится. Ведущие мировые производители смартфонов начали сокращать модельный ряд, что скажется на ассортименте в России и мире. Об этом 14 июля сообщили «Известиям» участники рынка. Оптимизация затронет в первую очередь недорогие устройства. Во второй половине 2026 года компании станут реже обновлять бюджетные линейки и дольше держать в продаже модели прошлых поколений. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на сегодня уже готов. Ну что, погнали?
2: Овен.
1: Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что если вы человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем как бы запечатлеть внезапно осенившую вас идею.
2: Телец.
1: Побудьте сегодня нежным и любящим. И как бы близкие порадуются, и самому приятно.
2: Близнецы.
1: А сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите. И, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияний ближайшего окружения.
2: Рак.
1: Сегодняшний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее.
2: Лев.
1: Не стоит сегодня забывать, что вы не зверь из зоопарка, и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.
2: Дева.
1: Итак, сегодня вас может как бы взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правда, натура будет несколько, знаете, бестактна при общении с людьми.
2: Весы.
1: День для вас начнется созерцательный, а закончится активной деятельностью. Ну, классно.
2: Скорпион.
1: Ну, не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение. Хотя это, конечно, от лица зависит.
2: Стрелец.
1: Итак, сплетни — это ж такая прелесть, а? Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они не интересуют. Ага-га.
2: Козерог.
1: А сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. Дерзайте.
2: Водолей.
1: А сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять, знаете, потребление внутрь пищи вкусной. Поэтому кушайте.
2: Рыбы.
1: Некоторые представители рода человеческого абсолютно вообще не понимают шуток, поэтому с ними будьте аккуратны.
2: Рыбы.
1: Итак, некоторые, и, конечно же, сегодня наибольшее удовольствие у вас будет, знаете, что еще? Конечно, слушать над радио, друзья. Радио слушать и смотреть. Тогда все у вас будет круто и хорошо. Ну что ж, друзья, гороскоп был составлен сайтом igniu.com, ну а мы продолжаем.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Royal 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Royal 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Royal 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы.

я тоже, ну так, в детстве, если что-то происходило, да, я не знаю, там, уронил что-то, я всегда все сваливал на кошку и говорил, это все она, на-на-на-на-на-на-на. Но втык получал я почему-то. Ладно, это Женя Куликов, друзья, будем просыпаться под хорошую музыку здесь. Ну и, конечно, под ваши сообщения. Приветик, радиохит, Женя, доброе утро, хочу поздравить своего брата Николая Кубышева с днем рождения. Родной, здоровья тебе, счастья, люблю тебя, а всему Оренбуржью привет, с Оренбурга нам написали. В общем, поздравляем с днем рождения, желаем всего самого наилучшего, как говорится, расти большой, только не вширь. Ну а дальше хорошая музыка.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Ну что, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 23 градуса. Днем будет плюс 27. Солнечно, как и хотели. В Оренбурге сейчас плюс 20. Днем будет плюс 26. В Ясном сейчас плюс 20. Днем будет плюс 27. В Кундыке, Медногорске плюс 20. Днем будет плюс 27. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохи.
12: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге прокуратура через суд добилась защиты прав пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. Как установила проверка, в 2024 году женщина под влиянием аферистов перевела 700 тысяч рублей на банковские счета жителей Москвы и Республики Марий-Эл. По факту мошенничества расследуется уголовное дело. Прокурор промышленного района обратился в суд с требованием взыскать с владельцев счетов сумму неосновательного обогащения. Суд удовлетворил иск, и исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Футбольные фанаты создали онлайн-петицию с требованием отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионате мира по футболу. Как сообщается на сайте петиции, предложение поддержали более 2,5 миллиона человек. Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и Аргентине. Зачем остальным соревноваться, если победитель уже известен? Написали авторы инициативы и попросили уравнять остальным шансы на победу. Они напомнили, например, о том, что Месси не показали красную карточку в матче группового этапа со сборной Алжира. В Таиланде собака принесла боевую гранату в дом, приняв ее за игрушку. По словам владельца, собака играла и грызла гранату все утро. Он немедленно вынес боеприпас подальше от своего участка и сообщил властям. Прибывшие полицейские подтвердили, что это ручная граната китайского производства. Несмотря на возраст, она была в рабочем состоянии. Снаряд вывезли в поле и подорвали. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, продолжаем просыпаться под хорошую музыку, отличное настроение, ну и просто красавчика Куликова. Ладно, это я шучу, друзья. Давайте просыпаемся и пишите интересности всякие. Чем сейчас занимаетесь? Может, на работе, а может, спите. А, давайте.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Сен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни день здесь разный море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну что, друзья, поговорим о погоде и снова. Значит, тем временем в Орске уже плюс 24, днем будет плюс 27, в Оренбурге сейчас плюс 23, днем будет плюс 27. Тепло, в общем, без дождей, это хорошо. В Ясном сейчас плюс 21, днем будет 27, в Кундыке, Медногорске то же самое. Информация предоставил сайт погода.орск.ру. Друзья, давайте просыпаться вместе.
7: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Московской области вынесли наказание водителю за слив бензина из машин каршеринга и пьяную езду. Об этом сообщает телеграм-канал агентства «Москва». Всего мужчина украл 98 литров, причинив сервисам ущерба в 5000 рублей. Также обвиняемый несколько раз ездил по Домодедово пьяным. Суд назначил ему 2,5 года колонии общего режима и лишил прав на 3 года, говорится в публикации. По данным прокуратуры Подмосковья, у нарушителя также изъяли БМВ. В США 82-летняя пенсионерка застряла в ванне, 9 дней выживала на одной воде. По ее словам, она получила травму спины, не смогла выбраться самостоятельно и все это время оставалась в полубессознательном состоянии. Женщину нашли после того, как ее брат забеспокоился, так как сестра не отвечала на звонки и попросил соседей проверить дом. Прибывшие полицейские обнаружили женщину в ванной. Она рассказала им, что пыталась звать на помощь, но ее никто не слышал. А потом смогла дотянуться до крана ногой, чтобы пить воду. Сбежавший зэк в Чехии сдался полиции из-за жары на улице и попросился обратно в прохладную камеру. Поначалу правоохранители приняли его слова за шутку, но после уточнения обстоятельств были вынуждены вызвать подкрепление. Проверка подтвердила слова мужчины, он действительно находился в розыске после побега из исправительного учреждения в Германии. По мнению чешской полиции, столь неожиданным решением беглец, вероятнее всего, обязан аномальной жаре, установившейся в Европе с июня. На днях в Чехии был зафиксирован температурный рекорд плюс 41 градус. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 10.

0: за котлами в газовик.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Телефон рекламной службы 25

0: друзья мои хорошие, давайте будем выигрывать бензин. Сейчас он в цене, поэтому не помешает. В общем, у меня есть 5 вопросов с 2 вариантами ответов. Да, в общем, можно за каждый правильный ответ получить 4 литра бензина. Да, вот так вот как-то. Ну что ж, друзья, до меня кто-то звонит вот уже. Давайте мы сейчас спросим, кто это. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Виталий.
0: Виталий, ну что, вы готовы?
1: Да.
0: Виталий, смотрите, 5 вопросов, да? Один вариант ответа на каждый. Нужно правильно дать. Ну что, погнали?
1: Да,
0: у вас есть ровно 45 секунд. Итак, первый вопрос. Для чего нужна свеча зажигания? Первое. Она создает искру и воспламеняет двигатель, и все. Второе. Освещает под капотом.
1: Первое.
0: Ага. А второе. Что такое тюнинг? Первое. Доработка авто для внешнего вида. Или ватрушка, с которой можно кататься?
1: Первое.
0: Итак, третий вопрос. Кто управляет автомобилем? Водитель или ИИ?
1: Первое.
0: Итак, как в народе назывался ГАЗ-69? Козел или бык?
1: Второе.
0: Итак, с какого года происходит выпуск «Волги»? С 1957 года или с 1903?
1: 57.
0: Итак. Итак, как вы думаете, сколько правильных ответов у вас?
1: Не знаю, наверное, штуки 4 точно.
0: 4 точно. Я вас поздравляю. Умножаем 4 на 4. Сколько вы выигрываете?
1: 16.
0: Молодцы! У вас автомобиль-то хоть есть?
1: Да, конечно.
0: Поздравляем! Знаете, на какой вопрос неправильно ответили?
1: Последний, наверное.
0: Нет, вот как в народе назывался ГАЗ-69? Вы сказали «бык», а это назывался «козел». Вот как-то так. Ну что ж, давайте передавайте приветы всем-всем-всем, кто сейчас слушает нас.
1: Привет всем-всем друзьям, самое главное вам.
0: И спасибо.
1: Компании, которая предоставляет возможность нам выиграть бензин.
0: Да, сейчас это нужная вещь.
1: Да.
0: Ну что ж, смотрите, вы никуда не уходите, да? Я сейчас расскажу вам, где забрать будет подарок. Ну что ж, пока-пока.
1: До свидания.
0: До свидания. Ну что ж, вот так, друзья, видели, блиц-заправка прошла. 16 литров бензина Виталя получил. Погнали дальше.
2: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Внимание, внимание. Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Ну и поговорим немного о погоде. Тем временем в Орске плюс 25, днем будет до плюс 30. А в Оренбурге сейчас плюс 26, днем будет 31. В Ясном сейчас 25, днем будет 29. А в Кунтке-Медногорске сейчас 24, днем будет до 29 градусов. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Городская больница Орска сообщила о тревожном росте числа обращений в травмпункт за минувшие пятницу и выходные дни. За три дня медицинскую помощь здесь искали 180 человек, что значительно увеличило нагрузку на травматологов. Среди общего числа пациентов особую обеспокоенность вызывают 16 случаев, связанных с укусами животных. При этом статистика оказалась весьма неожиданной. Если укусов собак было немного, то значительно возросло количество инцидентов с кошками, в том числе бездомными. В одном из случаев пострадавший обратился после укуса белки. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что в экономику России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считают рискованными и стараются не допускать. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Научу вас, как утром оставаться позитивными и не убить рядом живущих. Нужно слушать каждое утро Радио Хит и смотри радио, и будет вам счастье. Начинаем следующий час, друзья. Женя Куликов здесь. Погнали! Про праздники расскажу.
2: Смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня будем отмечать? Сегодня день рождения пенсии. Ей 70 лет, старая пенсия. День смородины, неважно, там, красная, черная. Ну, в общем, я люблю смородину. Приносите. Праздник хаоса и беспорядка сегодня, друзья. Всемирный день интеллектуальных игр. Вот это вот... Вот это праздник стельки. День придумывания 27 слов на букву О. Я начал, я придумаю, и вы тоже придумайте. Всемирный день касаток. И также Всемирный день шимпанзе сегодня, друзья. И да, и так далее. В общем, а что же у нас в истории было? Давайте посмотрим. Смотрите, в 1860 году основан Государственный банк России. Вот так вот. Вот, и да и все. На сегодня хватит. Это все праздники на сегодня, друзья. Празднуйте их вместе с нами. Ну а всю подробную информацию посмотрите на сайте kalend.ru.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ОАГА. УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Ищешь удобную одежду? В «Мегарай». Костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. «Мегарай». Удобную одежду выгодно покупай.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: тем сильнее. В общем, дорогие друзья, дальше будем тонуть в гороскопе. На сегодня, на 14 июля. Готовы? Погнали!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, готовы? Тогда слушай меня внимательно.
2: Овен.
0: Итак, ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что если вы человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем как бы запечатлеть внезапно осенившую вас идею.
2: Телец.
0: Итак, побудьте сегодня нежным и любящим. Ну, и близкие порадуются, и самому приятно.
2: Близнецы.
0: Итак, сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их, знаете, не увидите, да. И, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения.
2: Рак.
0: А сегодняшний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее.
2: Лев.
0: Итак, не стоит сегодня забывать, что вы не зверь из зоопарка, и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.
2: Дева.
0: Итак, сегодня вас может взыграть, вы знаете, вот поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натуры будет несколько бестактна при общении с окружающими. Вот так.
2: Весы.
0: Итак, весы. День для вас начнется созерцательный, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах в качестве зрителя. Потом заставят.
2: Скорпион.
0: Итак, не будьте букой. Ну, приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение. Хотя это, конечно, от лица зависит.
2: Стрелец.
0: Ой, сплетни, это ж такая прелесть. Надо быть уже совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, вот что у вас, голубчик, дескать, они вообще не интересуют. А сегодня у вас есть шанс насплетничаться, как бы, волю. Вот так вот, поэтому давайте.
2: Козерог.
0: Итак, козероги, сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему, дерзайте.
2: Водолей.
0: А сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи. Ну вот, давайте, кушайте.
2: Рыбы.
0: Итак, рыбки и некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. И не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто. Посему, во избежание каких-то последствий, как бы, придется отказаться от некоторых. В общем, друзья, вот так. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио вместе. Просыпаемся.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

что, мои хорошие, давайте просыпаемся, уже на работу пора, да? В общем, что интересного хотелось рассказать, сейчас вам скажу. В общем, смотрите, вот что россияне раскрыли, подъемные суммы трат на свадьбу. В общем, это очень много сейчас это стоит. Давайте посмотрим, сколько же. В общем, смотрите, 300 тысяч рублей, это вот более-менее такая свадьба сейчас стоит. Вот, они раскрыли, говорят, ой, как дорого. Ну, бывает, а что ж теперь? А еще будут выпускать наши россияне. А знаете, что будут выпускать? Бананы настоящие, со вкусом крем-брюле мороженого, понимаете? Это же вообще как? В общем, будет, он такой будет голубой банан, открываете, а пахнет мороженым. Вот так вот заявили, что совсем скоро появится у нас в России. Ну ладно, друзья, пока приветов нету, будем дальше просыпаться вместе и, конечно же, радовать вас хорошей музыкой на Смотри Радио.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске прокурор потребовал увеличить компенсацию работнику, получившему травму на производстве. В мае прошлого года монтажник лишился глаза из-за несчастного случая. Как выяснилось, работодатель не обеспечил ему безопасные условия труда. Суд первой инстанции взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Однако прокурор не согласился с таким решением и подал апелляцию. Суд удовлетворил жалобу, увеличил сумму компенсации до 2 миллионов рублей. В Пономаревском районе в пруду утонула женщина. Трагедия произошла 13 августа в необорудованном для купания месте. Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области, погибшей было 38 лет. Напомним, за минувшие выходные в Оренбурге на воде погибли 4 человека, в том числе 6-летний ребенок. Обстоятельства гибели девочки на Урале выясняет прокуратура и Следственный комитет. Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, передает ТАСС. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот интересный факт, друзья. Птицы не могут потеть. Вот я летом, знаете, хочу быть птицей. Да, и фамилия у меня говорящая, и подходящая. А с другой стороны, знаете, полезная вещь. Сразу видно, что человек работает много, и вот такой вот потный. Давайте начинаем новый час.
2: Смотри.
0: Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: все времена.
1: Ну что, друзья, сегодня я там на Натали. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя, сын. Это не я, это Натали так поет. В общем, успех в чартах был. Сингл вышел в конце 2012 года, а уже в 2013, в начале года, появился видеоклип. В общем, всем нравится эта песня. Давайте вместе будем подпевать. Это «Смотри радио». Вспыш.

спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Макс!
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: что, дорогие друзья, есть у меня два билета, как говорится, в лето, да. В общем, у меня есть два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Нам нужно их вам отдать. Поэтому давайте звоните. Вот, уже кто-то дозвонился. А сейчас спросим, кто это? Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Евгений.
0: Ой, тезка Евгений, ну здрасте. А смотрите, значит, что нужно сделать? Хотите два билета в лето?
1: Конечно.
0: Вот, нужно будет. Смотрите, сегодня праздник такой на букву О. Сегодня придумывание слов на букву О. Но я вам другую тему. Вот вообще, назвать 10 существительных на букву О за 45 секунд. Готовы?
1: Готовы.
0: Погнали.
1: На букву О.
0: Все, время пошло, давайте. Ну, Евгений?
1: Да.
0: На О, быстрее, время идет.
1: Не могу сказать.
0: Да, ну, на букву О, какие-нибудь слова просто. Оля. Что там еще?
1: Оля.
0: Дальше.
1: Отдел.
0: Дальше.
2: Дальше.
1: Отдых был.
0: Отдых. Да еще.
1: Опель.
0: Опель. Дальше.
1: Окно.
0: Окно.
1: Открывашка.
0: Открывашка, дальше, быстрее.
1: Оливки.
0: Оливки, еще вот пчела есть.
2: Пчела есть.
1: Оса.
0: Да еще? Давайте последнего сейчас назовете и отдам.
1: Орск.
0: Ну, конечно же. Орск и Оренбург можно. В общем, я вас поздравляю. Ладно, я сегодня добрый, знаете. Я вам отдаю два билета. Довольны?
1: Да, конечно.
0: А с кем пойдете?
1: Детям отдам.
0: Детям отдадите? Ну, хорошо, слушайте. Не жадный, да? Давайте привет передавайте. Всем.
1: Да, привет вам, своей семье. Вот водителю, кто меня везет, Геннадию.
0: А, и Геннадию надо было билет тоже. А чего Геннадий-то не подсказывает на букву О?
1: Подсказывал,
0: да?
1: Подсказывал, да.
0: Ну, в общем, я вас поздравляю. Давайте никуда не уходите. Я вам расскажу попозже, где забрать подарки. Хорошо? Давайте, не уходите. Ну, вот так, друзья, два билета в лето мы отдали. И на правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето уже продолжается. А значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить. Ну, а гостей ждет еще много всего интересного. Режим работы парка понедельник с 16 до 23.00. Со вторника по воскресенье с 11 до 23. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
3: Смотри, радио 2+.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: 35 00 00. Код города 3537.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: забери мое тело с этой душной вечеринки.
1: Не надо. Спасибо.
0: Нет, это знаешь, это,
1: оставьте это при себе.
0: Это говорят те, кто вот, вот ты сейчас сказала, что ты ехала в такси, где нет кондиционера. Вот это душная вечеринка. Душная.
1: Да, да, это
0: такая было прям
1: сложно.
0: Немножко попахивает даже там.
1: Ну, от меня, скорее всего, потому что я, знаете, вот я собралась, думаю, да, так, сейчас соберусь, я вот люблю...
0: Я комфорт.
1: Люблю такая вот свеженькая прийти, что вкусно пахло, да, вот да, этот летние духи какие-нибудь,
0: да, да, да,
1: все
0: да,
1: классно. Я вот вышла такая, искупалась, выхожу, сажусь в такси, а там...
0: Торы.
1: Ничего.
0: А там жара и
1: баня. И я пока доехала, я уже вся испсиховалась, поэтому, друзья, берите с собой, не знаю, какой-нибудь веер.
0: А вот такой вентилятор.
1: Сплит-систему с собой какой-нибудь. Прикинь, как этот
0: или
1: раньше.
0: Просто отдыхайте.
1: Как охотники за привидениями. Были у них рюкзак такой, да, а это такой же, только с кондиционером на спине.
0: Нет,
1: вот такой.
0: Который вот выдувает, наоборот, эту вот, листву вот эту вот. Прям и все. Ну что ж, Настя Центр с вами сейчас будет. Прям в центре дня, так сказать, в 12.00. Давай, хорошо у тебя настроение.
1: Спасибо.
0: Больше, чтобы тебе не попадались такие таксисты. Чтобы у тебя кондиционер
1: ну,
0: был таксист всегда.
1: Ну, таксист хороший, кондиционера не
0: ну,
1: было.
0: Подвел.
1: А вдруг он сейчас слушает и ну, скажет, что я ты... не больше ее не повезу.
0: Не воняй, все, давай.

0: На Урале полдень. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Новотроицке на железнодорожных путях в западном районе произошла трагедия. По предварительной информации, под поезд попал 13-летний мальчик. От полученных травм подросток скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официальная информация на момент публикации пока не поступала. Поселок Озерный Светлинского района в Оренбурге оказался в списке самых жарких точек России по данным за 13 июля. Максимальная температура воздуха там достигла плюс 35 градусов. Это пятый показатель по стране и самый высокий в регионе. Жара в Оренбурге установилась, и синоптики связывают это с влиянием антициклона, задерживающегося над регионом. Сухая и солнечная погода сохраняется, что создает повышенную пожарную опасность. Спасатели предупреждают, в ближайшие дни столбики термометров могут вновь приблизиться к плюс 35 и выше градусам. Голубика, ежевика и малина вошли в топ самых популярных ягод у россиян. В зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие ягоды, а не замороженные. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: что ж, друзья, всем еще раз огромный привет. Здоровались парочку минут назад, но теперь будем, знаете, делать день более ярким, позитивным и, естественно, приятным. Рабочий день пролетит быстро, незаметно, а самое главное, что мы успеем выполнить многое. Так что подключайся к нам, делай громче и начнем сейчас.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: там твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. «Мегарай». Одежду для пышных форм выгодно покупай.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян». Тюнян НА.
6: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
7: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
8: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом». Липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Это рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, тебе большой привет.
2: Привет, Настя. Всем здравствуйте, друзья. Еще одну новиночку давайте, наверное, сегодня рассмотрим, обсудим. На этот раз уже сетевую, так сказать, не из мира широкого проката. Называется картина «Настройщик». Дебютная полнометражная работа канадского режиссера Дэниела Ройера. Снимается здесь Лео Вудал, похититель девичьих сердец в последнее время и в актерской деятельности, и в том, что я сейчас сказал, он набирает обороты. «Белый лотос» есть такой сериал, тоже категория 18+, он там снимается, и оттуда же активно его тиражируют различные социальные сети и так далее. Ну, имеется в виду его практически ангельскую такую внешность. Ну, такой действительно плакатную, но вот в этом фильме, в «Настройщике», он неожиданно, мне кажется, роль сыграл. Все-таки у него амплуа такого героя-любовника в основном. Но здесь он настройщик фортепиано. Причем не просто настройщик, а настройщик, можно даже сказать, гениальный. Дело в том, что в детстве он когда-то подавал надежды как блестящий пианист, но затем случилась очень крайне неприятная вещь. Он заболел гиперакузией. Это практически физическая непереносимость громких звуков. То есть он постоянно ходит в берушах, потому что громкие звуки вызывают отторжение действительно организмом, там и головные боли, и все вот сопутствующее такое. И периодически даже вынужден на эти же беруши еще надевать такие специальные наушники, чтобы громкие звуки его не раздражали. Но это ему очень здорово помогло в настройке фортепиано. У него есть ментор, учитель Гарри Горовиц, его играет Дастин Хоффман, блестящий. Когда-то Гарри знал отца Ники, но когда тот скончался, он взял над ним, такое шефство, которое потом переросло в крепкую дружбу и почти уже даже в родственные отношения. Он как будто его дядя такой, да. И он его же и обучил, в общем-то, настройке рояля. Вместе они работают. Бизнес этот принадлежит Гарри Горовицу. Вроде бы все прекрасно. Ники с несколько таким отсутствующим видом все это делает. Он профессионал, знает прекрасно все ноты, знает, как прекрасно настроить рояль. Но чувствуется как-то по лицу, что это не совсем то, чего, может быть, он ожидал в жизни. Такое оно очень флегматичное выражение лица у него на протяжении, наверное, первых минут 25 фильма. И вот здесь случается неожиданный поворот. Однажды, беря очередной заказ, он приезжает в дом, чтобы настроить фортепиано, и слышит громкие звуки наверху, поднимается, а там трое таких лихих ребят вскрывают сейф. Они представились ему как представители охранной фирмы, и когда он заподозрил их в том, что они грабят сейф, они, естественно, застыдили его даже за это, сказали: мы для чего мы, как ты думаешь, столько пробиваемся для того, что вот так вот просто, обманули его. А дело в том, что благодаря уникальному своему слуху он научился вскрывать сейфы. И для того, чтобы ему не мешали работать самому, он быстро открывает им сейф, достаточно быстро, в условиях, в которых он находится, и уходит. Понятно, грабители в шоке от такого, то есть они тут там долбили его, не знали, что делать, а тут человек минут за 10 примерно, его и вскрыл. И, соответственно, после этого сразу же, конечно, они предлагают ему постоянную работу. Но при этом, конечно, раскрывают карты. Говорят, что да, мы это делаем, мы грабим сейфы. Но мы много слишком не берем и делаем это так, скажем, изящно, для того, чтобы хозяева не сразу заметили пропажу или вовсе ее не заметили. То есть это какие-то драгоценности, которых очень много в сейфах. Естественно, это очень богатые дома, где, может быть, счет потеряли драгоценностям таким. Такое, что для нас действительно очень важно и стоит дорого. Для них это, в общем-то, такая обычная даже мелочевка и даже незаметная. То есть вот главный, наверное, принцип вот этих похищений, грабежа, он у этих преступников состоял именно в этом. А поскольку вот наставник Ники, Гарри, угодил в больницу, у него был очередной инфаркт, и нужны были деньги за медицинскую страховку, у него там было много долгов, Ники так, немножко поразмышляв, соглашается на эту работу, потому что реально реальные деньги получить можно только там. Настройщиком как бы много так не заработаешь. И после этого он становится фактически, да, участником вот этой вот банды, которая грабит сейфы. А кино это такое, как я уже сказал, достаточно любопытное. Там, например, очень много играет джазовой музыки на фоне. Ну, поскольку настройщик, поскольку фортепиано, ну, здесь должна быть какая-то действительно изящная музыка, и она там есть. Очень много музыкальной терминологии, потому что попутно по сюжету Ники знакомится с девушкой. Она композитор и должна показать свою работу какому-то знаменитому европейскому композитору для того, чтобы ее взяли в какой-то оркестр. Ну, короче, у нее очень важная миссия. На самом деле, она не в курсе вообще, чем Ники занимается, кроме того, что настраивает фортепиано. Он ей, в общем-то, они на этой почве и познакомились. И в какой-то момент у них возникает романтическая связь, естественно. Вот. И Ники уже так в таком двойственном положении оказывается. Он вроде бы грабит сейфы, тут еще и девушка. Ну, в общем, у него и его близкий друг лежит в больнице. В общем, все как-то становится не очень хорошо. Но это действительно изящное очень кино, очень любопытное, как я уже говорил, потому что от него веет таким флером фестиваля Sundance, да, когда вы смотрите на поток такой течения жизни, и в какой-то момент вдруг в этом фильме встречается ограбление. То есть совместить такое несовместимое, казалось бы, да. И в этом изящное, вот в этом есть доля изящества определенного канадского режиссера. То есть здесь все очень мягко, очень... Ну, я бы не сказал жизненно, очень мягко и так очень плавно подаются события. То есть нет никаких, абсолютно фильм не делает резких движений. То есть все, есть романтика. Постепенно, есть, да? Романтика отношений между парнем и девушкой. Есть прекрасный джаз, который звучит на фоне. То есть здесь такой момент, когда вырубить сигнализацию при ограблении значит гораздо меньше, чем сменить пластинку, например, на проигрывателе, чтобы вечер продолжался в том же ритме, в котором идет весь фильм. А ритм этот очень мягкий, такой плавный, текучий, он не доставляет никаких неудобств или какого-то дискомфорта. И финал, когда, ну, все-таки речь когда идет про ограбление в фильме, и понятно, что когда-нибудь этой банде все-таки захочется гораздо большего. Ну, такой принцип куша всей жизни, там, да, или самого последнего дела, после которого можно завязать. Ну, да, такой стандартный достаточно штамп. И это, естественно, тоже в этом фильме происходит. Но, опять же, после этого, конечно, становится все плохо, но поскольку настроение и ритм фильма вот такой, вот это вот все плохо, это не значит, что все пропало, шеф уезжает, да, гипс снимают. Нет, это все тоже очень изящно в этом финале, достаточно мягко все проходит, и фильм как бы с вами, знаете, прощается не на резкой ноте, а так слегка немножко приподнимает шляпу и уходит, не прощаясь, оставляя после себя очень приятный флер на самом деле. В общем, настройщик, фильм, в котором криминал хочет и пытается жить красиво под джазовую музыку.
1: Интересно.
2: Ну, наверное, вот такой вот вывод можно сделать по этому фильму. Нет, на самом деле, любопытное кино, и Лео Вудл здесь хороший, Дастин Хоффман. В принципе, смотреть его достаточно интересно. В общем, «Настройщик», 2025 год, категория 18+. Просто для меня оказалось очень неожиданное кино. Я, ну, многого мог ожидать от него, наверное, но вот такого точно не ожидал, что там происходило.
1: Любопытно.
2: Так, да.
1: Друзья, смотрите, пишите обратную связь. Ну и, конечно, продолжаем двигаться по этому хорошему, замечательному летнему дню совместно с музыкой от Радио Хит.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радио Хит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: «Милый, зима не за горами».
2: «И что?»
1: «Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?»
2: «Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят».
1: «Да ты волшебник!»
2: «Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

самое важное – это делиться настроением и эмоциями в эфире «Радио Хит». Здесь нам передают привет внуку Итану и внучке Каролине. Какие необычные, красивые имена. Вообще просто что-то невероятное. А мы им передаем приветы. Ну, естественно, ждем еще больше сообщений. Это, естественно, Телеграм и Макс единым номером. 8922-878-2929. Константин нам здесь также написал. Говорит: «Анюта, я тебя люблю». Ну, признание в любви тоже важно, так что обязательно делитесь своими эмоциями и настроением. Привет, родной Орск, пишут нам, но, к сожалению, сообщение без автора. Здравствуйте. Всего самого прекрасного и наилучшего. Ждем еще больше ваших весточек и двигаемся вперед навстречу замечательному дню, яркому настроению, клевым эмоциям, естественно, с «Радио Хит».

0: реклама.
1: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: саундтрек твоей жизни. Чем громче, тем веселее.
1: Зажечь огни земли.

0: На Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала 2026 года в Оренбургской области зарегистрировано свыше 2000 пожаров. По данным регионального управления МЧС, в огне погибли 54 человека, еще 66 получили травмы. Очередной пожар произошел накануне в Оренбурге. На улице 8 марта загорелась квартира в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадал мужчина 2003 года рождения. Не менее тревожной остается ситуация на водоемах региона. С начала года зарегистрировано 28 происшествий на воде, в которых погибли 19 человек, и среди них 5 детей. По информации синоптиков, в Оренбургской области в ближайшие дни ожидается неустойчивая контрастная погода. По территории региона будет проходить циклон из центральной России с атмосферными фронтами. Постепенно он уйдет за Уральский хребет. В большинстве районов ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Температурный фон будет удерживаться на одном уровне. К концу недели он существенно понизится. Ведущие мировые производители смартфонов начали сокращать модельный ряд, что скажется на ассортименте в России и мире. Об этом сообщили «Известия» участники рынка. Оптимизация затронет в первую очередь недорогие устройства. Во второй половине 2026 года компании станут реже обновлять бюджетные линейки и дольше держать в продаже модели прошлых поколений. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

Всем огромнейший привет, Настя Центр. На связи с тобой сегодня днем. Буду ваш рабочий день раскрашивать в яркие цвета, дарить море позитивной музыки. Интересных событий, новостей и историй у нас тоже достаточно, специально для наших дорогих слушателей. Ну и рубрики тоже любимые присутствуют. Ну вот, например, в середине часа рубрика «Автоэксперт», которую мы очень сильно ждем. Узнаем об автомобильной жизни чуточку больше. Ну а перед этим насладимся самыми лучшими треками. Так что предлагаю остаться на нашей волне.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее. Еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Итак, друзья, рубрика «Автоэксперт». Дождались мы автомобильных новостей. Костя Макаров здесь в студии. Привет тебе.
2: Да, Настя, привет, друзья. Всем день добрый. Не хочу сегодня начинать рубрику с новостей про бензин, поэтому уже надоело, честно говоря.
1: Ну да, упустим.
2: Давайте немножечко про другое поговорим. Начнем с того, что в России могут ввести новый знак для умеющих оказывать первую помощь водителей. Представляешь, как?
1: Ну, удобно, кстати говоря.
2: Так вот, в Общественной палате России считают, что водителям, которые хотят глубже освоить первую помощь при авариях, стоит дать особый знак на машину и некоторые преференции. То есть, по мнению экспертов, поголовное обучение всех автовладельцев – это не самая эффективная история. То есть, гораздо продуктивнее, если, допустим, там 100 человек освоят навыки на уровне медсестры, чем 1000 получат какие-то поверхностные знания. Ну, давайте честно говорить, когда нам в автошколах преподают, значит, там задачки, да, задания по первой медицинской помощи, мне кажется, все, честно говоря, на них просто-напросто забивают. Ну, вот если вот по-честному говорить.
1: Но я, честно, я учила их.
2: Учила?
1: Но
2: и все понимала, все нормально.
1: Понимала все, но сейчас я этого не помню, потому что там вот есть вот эти вот огромные вопросы, где последовательность там два раза, грубо говоря, там сделать вдох, 30 нажать, или там 15 нажать, там один
2: вдох. Ну, вот я лично вот этого вообще уже не помню.
1: Вот, ну, то есть, честно, это говорить. Если сейчас, ну, конечно, будем надеяться, что это никогда никому в жизни не пригодится, но, ну, я бы, наверное, не осмелилась бы подходить к человеку, потому что
2: Навредить, нежели помочь. Поэтому всегда, как говорится, лучше там дождаться скорой. Но другая, да, ситуация, когда вы там стали свидетелем или, не дай бог, участником ДТП где-то там за городом, да, где расстояние там между городами, образно говоря, там больше 100 километров.
1: Ну да, долго ехать.
2: И вот в принципе, как бы как инициатива, что вот такие люди, которые обладают уже более углубленными знаниями, у которых на автомобиле будет соответствующий знак, было бы, конечно, прикольно, если ты это увидишь и как бы там помашешь, чтобы как-то помочь. Но с другой стороны, захочет ли человек вешать себе на автомобиль какой-то подобный знак? Вот если так подумать.
1: Ну, брать на себя ответственность какую-то,
2: ну, даже не то, что ответственность, а просто-напросто вот какой-то дополнительный знак, то есть вешать себе. Зачем? Многие начинающие водители, да, то есть их заставляют же,
1: да.
2: Они, наоборот, отказываются.
1: Ну, слушай, а вот даже если взять в пример, ну, как будто бы это и не нужно. То есть это более углубленные знания, то есть у тебя уже там какое-то мини, скажем так, медицинское образование.
2: Ну, образно говоря, там какой-нибудь медсестра второй степени,
1: ну,
2: условно.
1: Смотри, в любом же случае, любой, я думаю, что, мне кажется, любой врач или медик, увидев данную ситуацию, он в любом случае остановится, даже вот. Если у него нет этого знака, и как бы, ну, как будто бы это бессмысленная история. То есть такой человек мимо вряд ли пройдет.
2: Согласен. Ну, как говорится, поживем и видим, к чему придут. Ну, в принципе, инициатива пообсуждать интересно.
1: Ну, интересно, да.
2: Так, следующая новость. Идем, значит, переносимся с вами в Великобританию.
1: Так.
2: И там, оказывается, друзья, впервые количество водителей, оштрафованных за вождение под воздействием наркотиков, превысило число пьяных за рулем. Вот такая вот страшная статистика, представляешь? Так вот, по данным государственного агентства, в прошлом году более 30 700 водителей были уличены в вождении, соответственно, под наркотиками, тогда как в пьяной езде чуть более 29 тысяч. То есть эксперты уже называют эту ситуацию эпидемией, обращают отдельное внимание на молодежь. То есть водители от 17 до 24 лет составляют лишь 6% от всех обладателей прав, но на них приходится почти пятая часть всех подобных правонарушений. То есть при этом водители от 17 до 19 лет совершают вдвое больше таких нарушений, чем все водители старше 60 лет вместе взятые. Ну, в принципе, логично. То есть молодежь все это пробует и, соответственно, попадается.
1: Дорогие наши люди, водители, да. Пожалуйста, прекращайте, если вдруг у вас есть такая вот история, прекращайте заниматься всеми этими вещами. Вы
2: вообще
1: рискуете не только своей жизнью, вообще любая, да, не только своей, но и жизнью окружающих. Вспомните о том, что на улице улицах много детей, всех их ждут домой, родители и вообще все в этом роде, поэтому, пожалуйста, мы вот вас призываем к безопасности и к правильному вождению. Ну и что еще?
2: Ну и ничего, все, хватит.
1: И всем бензина, друзья, за наш счет.
2: Счастье, да?
1: Все, мы двигаемся далее, впереди у нас музыка, друзья, так что не останавливаемся и делаем громче.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: тоже. Так что мы скорее спешим зачитать все ваши сообщения. Здесь Юлия нам написала: «Внимание, Алексей, вот сейчас для вас это будет важным сообщением. Лёшка, я тебя люблю и согласна стать твоей женой. Теперь вот здесь мы дарим аплодисменты и можем дружно кричать, что она сказала да». Юлия, мы вас поздравляем с новым статусом. Это, конечно, здорово, вы молодец. Ну и Алексей мы также поздравляем. Алексей, надеюсь, вы услышали это сообщение. Если нет, я буду повторять его в конце каждого часа. Так что, постоянные слушатели, вы вот смотрите там аккуратнее, если я вам надоену этим сообщением. Также привет, Кристина, нам написали. Ну, Кристине какой-то привет или нашей? В общем, ждем рассказывать, какой именно Кристине передается привет. Ну, а я, друзья, двигаюсь вперед и дарю музыку хорошую, звучащую в эфире радио «Хит» уже сейчас.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.

0: На Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жительница Тотского района, неоднократно судимая за различные преступления, отбывающая 8-летний срок за убийство, сбежала из колонии поселения в Бузулуке. Она воспользовалась случаем, когда ее и еще двоих осужденных отвезли в торговый центр для покупки вещей. Когда всех троих привезли в центр, она сбежала, села в такси и уехала из города. Поймать ее удалось только в Сорочинске. В суде женщина признала свою вину. За побег суд назначил и наказание в виде 2 лет лишения свободы. Полицейские задержали 49-летнего ранее судимого жителя Саракташского района. Мужчину подозревают в том, что он причинил физическую боль собственному 1,5-годовалому ребенку. Все случилось в одном из частных домов района. Мать мальчика вместе с мужем распивала спиртное. Когда супруги поругались, их маленький сын бегал рядом. Разозленный отец попытался утихомирить ребенка, а потом схватил его за ухо и стал тянуть голову в разные стороны. В Таиланде собака принесла боевую гранату в дом, приняв ее за игрушку. По словам владельца, собака играла и грызла гранату все утро. Он немедленно вынес боеприпас подальше от своего участка и сообщил властям. Прибывшие полицейские подтвердили, что это ручная граната китайского производства. Несмотря на возраст, она была в рабочем состоянии. Снаряды вывезли в поле и подорвали. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: что, друзья, приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. 14.05 на студийных. Мы с вами постепенно начинаем заряжаться после обеденного перерыва. Ведь, как мы знаем, вот ты такой, значит, пообедал, и все, силы сразу улетучиваются. Хочется прилечь, отдохнуть, особенно если где-то в холодке вы вот появились под кондиционером. Но мы будем дарить вам позитив, силы, яркое настроение, эмоции. И будем делать все возможное, чтобы этот день пролетел быстро, продуктивно и запоминающе. Так что давайте-ка подключайтесь, делайте громче, а мы подарим вам море приятной музыки.
1: Смотри радио.

0: Рубрика лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком «To the Moon».

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
5: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: «Смотри радио». Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Слушаем музыку, наслаждаемся моментом, поддерживаем друг друга во всех событиях, возможно, каких-то даже начинаниях. Кстати, если они присутствуют в вашей жизни, обязательно о них расскажите. А вообще, мы здесь стараемся максимально поддерживать дружественную, теплую, приятную музыкальную атмосферу, чтобы всем было комфортно, кто бы к нам не подключился. Естественно, знакомиться, писать друг другу, не забывать. Телеграм Макс 8922-878-2929. Двигаемся с вами вперед. В конце этого часа буду уже зачитывать сообщения, поэтому не тяните со временем, пишите скорее, зачитаю все ваши весточки. В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Приветы, сообщения, поздравления. Продолжаем зачитывать в эфире Радио Хит. Здесь написал Сергей Иванович. Добрый вечер, Камчатка. На хорошее настроение и хорошие дела. Спасибо вам. Поздравляю свою мамочку Ларису Васильевну с днем рождения. Желаю тебе быть самой счастливой, и пусть все твои желания исполняются. Я тебя очень сильно люблю. Такое сообщение прилетело к нам в студию. Мы присоединяемся к поздравлениям. Желаем всего самого прекрасного, улыбок, добра, позитива. А самое главное, знаете, друзья, это здоровье. Всегда, везде и во всем. Главное, будь здоров. А остальное точно все получится и все будет прекрасно. Кстати, Наталья Марченко написала нам это сообщение. Огромнейшее спасибо, Ларису Васильевну. Мы поздравляем еще раз и двигаемся далее. Ибон у нас впереди с треком «Холлоу», после немного информации о погоде. То, что там нас ожидает вечером и что происходит сейчас, расскажу подробно, так что предлагаю остаться и не пропустить.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
3: О, Афина. Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Обещала рассказать о погоде. Ну так вот, сейчас в Орске плюс 31, вечером плюс 28. В Оренбурге плюс 31, вечером также плюс 28. В Ясно плюс 31, вечером плюс 29. В Кондыке и Медногорске плюс 29 сейчас, вечером до плюс 26. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге суд обязал шумных соседей сменить напольное покрытие. С жалобой в инстанцию обратилась соседка ответчиков. Истица утверждала, что семья проживает этажом выше и регулярно нарушает тишину в ночное время. Экспертиза пришла к выводу, что причиной шума является конструкция полов в квартире ответчика, которая не соответствует строительно-техническим требованиям. Суд удовлетворил иск частично. Ответчика обязали провести ремонтно-строительные работы по замене пола в квартире, а также с него взыскали 15 тысяч рублей за услуги представителя, госпошлину 4 тысячи рублей и 8 тысяч рублей за экспертизу. В Оренбургской области днем 15 июля ожидается опасное сочетание погодных условий. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 и плюс 33 градусов, а вместе с жарой придут грозы и шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Непогода накроет практически всю территорию региона во второй половине дня. В июне в России заметно увеличилось число вакансий для рабочих и специалистов в сфере образования. По данным Коммерсанта, спрос в обоих направлениях вырос на 18% за месяц. Также больше сотрудников стали искать транспортные и логистические компании. Самые высокие зарплаты среди сфер с растущим спросом предлагают руководителям, специалистам в строительстве, логистике и автомобильном бизнесе. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

Приветствую в новом часе всех в эфире Радио Хит 15.05 на наших студийных. Мы с вами продолжаем дарить позитив, яркую музыку и не забываем рассказывать вам о каких-либо событиях приятных, о праздниках. Кстати, в том числе совсем скоро прозвучит рубрика «It Holiday», в которой я расскажу тебе, какие события и праздники отмечаются сегодня, 14 июля. Так что подключайся уже сейчас и делай громче.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, сегодня 14 июля на календаре, а и, соответственно, можно рассказать о праздниках на этот день. День рождения пенсии сегодня, 70 лет этому празднику. Но неудивительно, что этот праздник такой старенький. День смородины сегодня отмечается, праздник хаоса и беспорядка. Ну, слушайте, иногда можно себе позволить, но не всегда ж быть идеальным. Да и вообще, если слышали такую историю, что люди, которые помешаны на чистоте, на постоянном порядке, говорят, что у них не все хорошо с психическим здоровьем. Не знаю, так это или нет, но все-таки себе иногда можно позволить побыть немного в хаосе, в беспорядке, отложить его на потом. И, скажем так, уже со спокойной душой, с новыми силами убираться, наводить порядок и хаос куда-нибудь, ну, подальше провожать. А также сегодня Всемирный день интеллектуальных игр. Праздник стельки отмечается. Не знаю, что за праздник такой, нужно будет почитать, изучить. День придумывания 27 слов на букву О сегодня отмечается. Ну, да, вот сегодня даже билеты в парк разыгрывали и просили назвать молодого человека слова на букву О. Всемирный день косаток отмечается, Всемирный день шимпанзе сегодня, день осведомленности об акулах, день хватания за пятую точку. Ну, да, такой праздник тоже есть, друзья. Ну что, вот, ну куда от этого деться? Никуда, особенно когда вы молодые, горячие, все в этом духе. Но главное на людях быть поскромнее. День макарон с сыром отмечается, день благодарности коровам, день врача во многих странах, день серебра, также сегодня день пожилых людей тоже в других странах отмечается. День культуры, день ликера, алкоголь, если что, вредит вашему здоровью, и именины у Ангелины, а также Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея и Павла. Мы причастных поздравляем и двигаемся вперед навстречу прекрасному. Не забываем, кстати, о том, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru.

Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Бутик.
1: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».

0: телефон 350000, код города 3537.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Ну вот, на наших студийных уже 15:23. Как-то быстро время пролетает, уже практически больше половины рабочего дня прошло, осталось тут буквально каких-то там 3 часа, и все, и уже вечер, друзья, даже меньше, 2,5. И можно будет куда-нибудь пойти погулять, подышать свежим воздухом, отметить праздники, о которых мы не так давно говорили. В общем, сделать все, что вы так давно откладывали, планировали, ну и, в общем, вечер свой яркий и по-летнему провести. А когда еще же это делать? Тем более, что половина лета у нас позади, хочется как-то за оставшуюся половину успеть все, потому что потом и осень, и зима, и снова вот эта вот холода, непонятная какая-то погода, никуда не поехать, ничего не посмотреть, нигде не позагорать. В общем, давайте брать от этого лета по максимуму, ну а мы будем все скрашивать музыкой от Радио Хит. В твоем ритме.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, УГРН 115 565 801 83 39.
5: Телефон рекламной службы 2.

0: такие вот песни у нас появляются в эфире радио «Хит новиночки», что-то про любовь, что-то про приятности. Ну, в общем, да, друзья, будем продолжать в том же духе, вам приятности дарить, музыку хорошую и впечатления яркие. Тем более, что впереди у нас еще немного информации о погоде, так что подключайся и ожидай.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов результатов.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас расскажу о погоде в городе Орске. +31, вечером +28, в Оренбурге +31, вечером также +28, в Ясном +31, вечером до +29, в Кувандыке и Медногорске +29, вечером +26. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база. Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге прокуратура через суд добилась защиты прав пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. Как установила проверка, в 2024 году женщина под влиянием аферистов перевела 700 тысяч рублей на банковские счета жителей Москвы и Республики Марий-Эл. По факту мошенничества расследуется уголовное дело. Прокурор промышленного района обратился в суд с требованием взыскать с владельцев счетов сумму неосновательного обогащения. Суд удовлетворил иск. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Городская больница Орска сообщила о тревожном росте числа обращений в травмпункт за минувшие пятницу и выходные дни. За три дня медицинскую помощь здесь искали 180 человек, что значительно увеличило нагрузку на травматологов. Среди общего числа пациентов особую обеспокоенность вызывают 16 случаев, связанных с укусами животных. При этом статистика оказалась весьма неожиданной. Если укусов собак было немного, то значительно возросло количество инцидентов с кошками, в том числе бездомными. В одном из случаев пострадавших обратился после укуса белки. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что в экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит 16.05 на наших студийных. Продолжаем в том же духе дарить вам позитив, яркие эмоции, клевое настроение. А вы не забывайте делиться своим настроением с нами в виде сообщений и приветов. Так что дерзайте, зачитаю в конце этого часа.
1: Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

веселимся, получаем удовольствие от музыки, наслаждаемся моментом и просто двигаемся вперед по этому замечательному рабочему дню. Кстати говоря, осталось у нас не так много трудного времени рабочего, всего лишь какой-то вот каких-то полтора часа, так что давайте, друзья, поднажмем, будем двигаться только вперед, навстречу прекрасному, доделаем все эти рабочие дела, пусть они нас не волнуют этим вечером, и отправимся отдыхать, гулять, наслаждаться летом и просто, ну, уделять внимание своим родным, близким, друзьям и знакомым. В общем, все это ждем. Пишите, рассказывайте, делитесь. Телеграммы Макс 8922-878-2929. В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Макс!
0: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
5: Зажечь огни земли.

0: нас тоже дела лучше всех, ведь у нас есть дорогие любимые слушатели, которые вечно нам пишут, поздравляют, чем-то вот делятся. И здесь Сашка написал: «Люблю свою любимую жену». Очень здорово, нам приятно, что вы написали такое сообщение и поделились своими эмоциями. Наталья пишет: «Желаю продуктивного, хорошего дня арчанам, пусть настроение будет добрым и бодрым, пусть день пройдет легко и спокойно, без лишних забот и суеты. Также с летними деньками, пусть лето длится дольше, чем зима, и запомнится красивыми восходами и чудесными закатами. Желаю чаще гулять, наслаждаться солнышком, теплым ветерком и чудесной летней природой». Тоже приятно, Наталья. И Наталья, огромнейшее вам спасибо. Ангел также нам здесь продолжает писать стихи, много хорошего желает, позитивного. Так что давайте продолжать в том же духе, стараться, трудиться и двигаться только вперед навстречу прекрасному с музыкой от Радио Хит.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ.
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
3: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске для школы номер 53 объявили закупку мебели на сумму почти 6,5 миллиона рублей. Оснастить планируют корпуса образовательного учреждения на улице Медногорская, 39. Подрядчику предстоит поставить мебель в течение 20 календарных дней после заключения договора. В перечень вошли сотни единиц оборудования для учебных кабинетов, столовой, гардеробов, актового зала, лаборатории и административных помещений. В России растет число ДТП из-за выездов на полосу встречного движения в запрещенных для этого маневра участках. С начала года произошло почти 2000 таких аварий. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Погибло 529 человек. Об этом пишет «Коммерсант». Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, передают ТАСС. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorps.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

приветствую! В эфире Радио Хит. С вами Настя Центр на студийных 17.05. До конца работы остался всего лишь какой-то час, а впереди у нас через пару минут информация о праздниках. Но здесь все карты точно сошлись, а значит, что после работы отправляемся праздновать, веселиться и встречать вечер с размахом под лучшие хиты.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Спешу рассказать вам о том, какие праздники отмечают сегодня. 14 июля на календаре. Сегодня вторник, день рождения пенсии отмечается. 70 лет этому событию. День смородины. Праздник хаоса и беспорядка. Иногда себе нужно позволить и разрешить и такие действия. Всемирный день интеллектуальных игр. Праздник стельки. День придумывания 27 слов на букву О. Всемирный день касаток. Всемирный день шимпанзе отмечается. А также из интересного день хватания за попу. Да. Друзья, такое тоже есть. Но вы это, берегите там пятую точку своего ближнего. Лишний раз тоже себе такого не позволяйте. День макарон с сыром. День благодарности коровам. День серебра. День врача в других странах. День пожилых людей также в других странах. День рулетки отмечается. День ликера. Алкоголь, если что, вредит вашему здоровью. И сегодня именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея и Павла. Причастных поздравляем. Двигаемся вперед. Навстречу музыке. Не забываем, что данная информация была предоставлена сайтом halin.ru. Реклама.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на угле. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Вкусные знания, разумеется, в эфире Радио Хит. Для этого тебе нужно дозвониться до нас, ответить на вопрос, касающийся нашей замечательной области, возможно, нашего города, и забрать вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Ваша задача только набрать 21-103-7, код города 3537, ответить на легкий вопрос, и все. И подарок можно забирать, если вы ответите правильно, из нескольких вариантов ответов. Есть у нас дозвонившийся уже сейчас. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
2: Алло.
1: Алло, здравствуйте, как вас зовут?
2: Да, Настя, здравствуйте, Наташа.
1: Наталья вас зовут, очень приятно, чем занимаетесь?
2: После суток дома отдыхаю.
1: Ой, хорошо, а можно еще вкусности получить, главное ответить на вопрос. Если вы, Наталья, готовы, давайте начинать.
2: Да, давайте, Настя.
1: Итак, внимание. Орские трамваи – первичные точки нашего городского пейзажа. Но сколько лет они находятся на улицах Орска? Внимание, варианты ответов. 48 лет, 54 года, 60 лет или 78 лет?
2: 54.
1: Ну, к сожалению, нет, это неправильный ответ, да. Ну, ничего, Наталья Страшнова, давайте привет и родным и близким передадим в эфире.
2: Ну, конечно, я передаю привет всем своим родным и близким. Вам, всем, Настюш, спасибо за эфир. Прям на позитивчике.
1: Сбросилась Наталья. Наталья, если вы нас слышите, спасибо вам большое за позитивные слова. Очень приятно, я прям аж расцвела здесь. Жалко, что сбросилась как-то вот не вовремя. Хотелось бы дослушать ваши приветы родным и близким. Так, ну давайте еще раз попробуем. Алло, алло, алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Андрей.
1: Андрей, привет, Андрей. Ну, как ты там? Как дела у вас, Андрей?
3: Действительно, работаю.
1: Так, хорошо. Ну, готовы ответить на вопрос?
3: Да, я думаю, 70 там, сколько? 72, по-моему, года.
1: 78. Давайте еще раз варианты ответов. 48, 54, 60 или 78?
3: 78.
1: 78. Ну, что могу сказать? Поздравляю вас! Аплодисменты вам в студию, Андрей. Ну, давайте, привет родным и близким в честь выигрыша.
3: Ну, привет всем, кто меня слышит, вот, кто меня узнал. Ну, вам привет, конечно.
1: Благодарю, приятно. Ну, слушайте, Андрей, вы давайте трубочку не кладите, я вам сейчас буду за эфиром рассказывать, как свой подарок забрать. Ну и, естественно, всем нашим слушателям хочу напомнить, что узнать больше о подлинности, а точнее о подлинной истории нашего края можно в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей здесь бережно хранят историю родного города. Двигаемся далее, также на позитиве, слушаем музыку и наслаждаемся моментом вместе.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы.

0: Переходим к приветам, поздравлениям и сообщениям. Привет, любимая радиохит. Настюша, тебе привет. Хочу передать огромный привет моему любимому Александру Викторовичу. Сказать, что я его люблю, и напомнить, что у нас скоро свадьба. Всему Оренбуржью привет. Так, это очень приятно, здорово и хорошо. А здесь написали: Кристинчик супер. Но если вдруг вы нас перепутали с Кристиной, то на связи другой человек. Ну, а если вы просто любите Кристину и хотите передать ей это сообщение, не переживайте, она совсем скоро придет. Я ей эту весточку зачитаю лично. И точно все встанет на свои места. Друзья, мы же двигаемся с вами дальше. Ждем как можно больше сообщений от вас. Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией в 12+. И наш студийный номер 21137. Код города 3537. Давайте продолжать наслаждаться эфиром, слушать хорошую музыку и не забывать писать самые приятные слова.
1: Смотри радио.

0: Чанган Юнивес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнивес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в городе Орске плюс 31, вечером плюс 28 ожидается. В Оренбурге также плюс 31, вечером плюс 28. В Ясном плюс 31, вечером плюс 29 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 29, вечером плюс 26. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Ну что, друзья, вот здесь появляется еще одна милая, красивая, приятная, веселая девчонка.
1: Ой, да.
0: Кристина ее зовут. Привет,
1: да, тебе, привет, очень приятно, люблю меняться так, мне очень нравится.
0: Ну все, значит, буду всегда так делать.
1: Договорились.
0: Ну вот, видишь, сразу настроение поднялось.
1: Да, это однозначно. Ну что ж, правильно сделала, мне им еще делиться весь вечер с нашими радиосмотрителями, так что если вы хотите что-нибудь приятное написать также родным и близким и поднять им настроение, вы это сделайте. У нас есть портал smotri.radio. Тебе, Настя, спасибо за то, что днем поработала. Отпускаю, беги, отдыхай.
0: Спасибо большое, друзья. Вам всем приятного вечера. Тебе, Кристин, хорошей смены. Пока-пока.
1: Спасибо, пока.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Спортсмен из Орска Данил Буянкин стал бронзовым призером чемпионата России по подводному спорту. Соревнования проходили в Балаково. На дистанции 150 метров в классических ластах спортсмен вошел в тройку лидеров, подтвердив статус одного из сильнейших в России в своей дисциплине. В ближайших планах Буянкина тренировочные сборы в Дагестане, где он продолжит подготовку к следующим стартам. В Орске объявили поиск подрядчика для капитального ремонта кровли школы номер 32 имени Героя Советского Союза Виталия Сорокина. На обновление крыши готовы направить почти 2,5 миллиона рублей, а завершить работы планируют до начала нового учебного года. Россияне в среднем считают человека богатым при доходе около 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, более 500 тысяч рублей в месяц, а у молодежи и старших поколений около 300 тысяч. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, я с вами на связи. Открываем этот вечер вместе. И, кстати говоря, его помогли нам встретить также Леди Гага и Даечи. Они исполнили свой трек «Runway». Если английский не очень хорошо знаем, да и, в принципе, я тоже не знала. Мне казалось, что это что-то пробег. А оказывается, «Runway» — это называется так подиум. И если уж ваша работа подошла к концу именно в 6 часов вечера, то, вероятно, вы также сейчас собираетесь, чтобы пройтись к выходу как по подиуму. И, конечно же, открыть для себя новые двери, новые возможности и все желания свои непременно исполнить, если они вдруг успели возникнуть в течение этого дня. Конечно, будет прохладнее. Если хочется, можно уже наконец лечь под кондиционер или запастись мороженкой. В общем, принимать решение вам, чем заняться прямо сейчас. Мы лишь украсим любое ваше действие музыкой. И она уже на подходе. Фелик Джейн и Каскейд Абой, Тюрн Медали. Делаем громче.
2: Поймай настроение. Смотри сразу.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляя активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: В магазинах Мегарай все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника. Покупай.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МФР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МФР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МФР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МФР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
7: Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

Ой, чтобы вдохновить вас на самые яркие свершения, пора поделиться чужими историями. И один из них — это самый редкий рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Самое большое количество пчел, одновременно покрывавших тело человека. Да, такой рекорд есть. Рекорд и установил индийский пчеловод Натурама Параджапати. Во время официальной попытки его тело полностью покрыли живые медоносные пчелы. Их общий вес превысил 60 килограммов, а количество насекомых исчислялось сотнями тысяч. Я думаю, сейчас тяжело вздохнули те, кто насекомых боится даже за километр видеть. Ну, в общем-то, да, чтобы подготовиться к рекорду, он много лет работал с пчелами и научился сохранять полное спокойствие даже в экстремальных условиях. Любое резкое движение могло спровоцировать массовые укусы и поставить под угрозу всю попытку, но у него это получилось. Так что, дорогие друзья, не всегда все получается с первого раза и без практики. И именно поэтому, если вдруг что-то не получается, продолжайте действовать и делать свое дело с любовью и, конечно, с напорством. Ну, а мы, конечно, подарим вам музыку для того, чтобы это было веселее. Мое настроение.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Безусловно, у всех свои установки и свои правила, но мне кажется, самое главное, чтобы в жизни были люди, которые эти правила поддерживают или поддерживают вас и непременно помогают проживать любые жизненные моменты намного легче и с большими положительными эмоциями, чем в одиночку. Конечно, этим людям нужно отдать должное, всегда хочется это делать, но не всегда мы об этом вспоминаем, когда нас закрывают другие разнообразные задачи, можно и как бы не даже вспомнить о тех, кто на самом деле очень заинтересован в вас и, быть может, переживает. Вот прямо сейчас, возможно, мои слова – это знак для кого-то, так что если вы знаете, что такие люди есть, вы непременно можете им о себе напомнить и, конечно же, узнать, как у них дела и как они себя чувствуют, быть может, поднять их настроение. И все это в том числе делается здесь у нас в эфире «Смотри радио». Вы можете открыть наш портал, называется «Смотри.радио», либо набрать номер 8922-878-2929, а через него уже отправить сообщение о Максе или Телеграме. Все зачитаем, покажем на нашем канале «Смотри радио» и непременно подарим радость окружающим, также и вам при помощи музыки и сообщений. Смотри.

0: кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7. Город

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: И сейчас в Орске плюс 33, ночью ожидается плюс 23, завтра днем плюс 31 градус. В Ясном данную минуту плюс 31, ночью на 10 градусов ниже плюс 21, завтра днем плюс 29. В Кувандыке и Медногорске плюс 29 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 37. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 21, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жительница Тотского района, неоднократно судимая за различные преступления, отбывающая 8-летний срок за убийство, сбежала из колонии поселения в Бузулуке. Она воспользовалась случаем, когда ее и еще двоих осужденных отвезли в торговый центр для покупки вещей. Когда всех троих привезли в центр, она сбежала, села в такси и уехала из города. Поймать ее удалось только в Сорочинске. В суде женщина признала свою вину. За побег суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы. Полицейские задержали 49-летнего ранее судимого жителя Саракташского района. Мужчину подозревают в том, что он причинил физическую боль собственному 1,5-годовалому ребенку. Все случилось в одном из частных домов района. Мать мальчика вместе с мужем распивала спиртное. Когда супруги поругались, их маленький сын бегал рядом. Разозленный отец попытался утихомирить ребенка, а потом схватил его за ухо и стал тянуть голову в разные стороны. В Таиланде собака принесла боевую гранату в дом, приняв ее за игрушку. По словам владельца, собака играла и грызла гранату все утро. Он немедленно вынес боеприпас подальше от своего участка и сообщил властям. Прибывшие полицейские подтвердили, что это ручная граната китайского производства. Несмотря на возраст, она была в рабочем состоянии. Снаряды вывезли в поле и подорвали. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: С вами на связи все так же остается Кристина Бурова. Мы вступаем в новый час, 19.05 на студийных. И действительно, если хочется, можно петь, как Миша Миллер, «Хей, на-на-на». А почему нет? Кто нам запретит, дорогие друзья? Если у нас уже началась долгожданная свобода, и мы можем делать все, что хочется, конечно, первым делом желательно поднять свое настроение и сделать все, чего, возможно, вы не делаете, потому что боитесь либо окружения, либо еще чего-то, что засело в вашей голове, непонятно почему. Самое время отказаться от всех вот этих вот предрассудков и позволит себе действительно действовать так, как хочется. И, конечно же, Радио Хит поддержит ваши действия хорошей музыкой, чтобы все эти действия выглядели хорошо, мелодично, а быть может даже как какие-то сцены из фильмов. Алекс Уоррен, Fever Dream. Далее, следом Тату нас не догонит. Делаем громче, веселимся, если хочется, подпеваем.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония.

Think About Us в эфире от Сони Фадера, Тотли Папипа с Комбан. И, конечно, совет очень даже дельный. Нужно думать о себе всегда. И, конечно, в первую очередь о себе нужно думать. Именно поэтому радиохит прекрасно это понимает. Всегда дает вам возможность сразу же предсказать, чего ожидать, чтобы вы сделали для себя самый лучший день. В эфире радиохит сразу после этой песни появится рубрика «Гороскоп». Так что, если вдруг интересно, как пройдет ваш завтрашний день, непременно оставайтесь и готовьтесь внимательно слушать. We'll be right back.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, время гороскопа 15 июля нас ожидает уже завтра. И, конечно, любопытно знать, даже если вы не верите в гороскоп и астрологию, чего все-таки важно к зодиаку завтра ожидает. Ну и мы, конечно, вам расскажем, а вы послушаете для веселья или с реальным интересом, потому что, конечно, информация достаточно интересная.
2: Овен.
1: Вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, а послезавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет очень даже трудно.
2: Телец.
1: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Алкоголь, кстати, вреден для здоровья, но сколько же можно его пить, так и алкоголиком недолго сделаться.
2: Близнецы.
1: Завтра вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
2: Рак.
1: Вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
2: Лев.
1: На мучающий вас вопрос никто, кроме вас, не ответит. Причем, чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их завтра же?
2: Дева.
1: Вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что этого делать не стоит. Подобное желание сдерживать опасно, только не выходите за рамки закона.
2: Весы.
1: Вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто такие оглушительные. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, это заняться проблемами друга, родственника или знакомого.
2: Скорпион.
1: Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.
2: Стрелец.
1: Вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это уже другой вопрос.
2: Козерог.
1: Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и завтра. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте свой темп.
2: Водолей.
1: Можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями, они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним. Зачем пропадать добру-то? Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314 565 832 800 224.
6: Готовишься стать студентом? В «Мегарай» одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. «Мегарай» – товары для студентов, выгодно покупай.
7: Телефон рекламной службы 25.

Али Кузнецов, Кристинчик Супер. Это мы видео выкладывали. Спасибо большое. Стараемся для вас. Очень приятно. Далее написала Юлия. Приветик Лёшке. Хочу сказать, что я его сильно люблю и согласна стать его женой. Вот это да! Вот это у нас в эфире радио хит также появляется. Это очень здорово. Вам, Алексей, как, конечно, Юлия, огромнейший привет. Ну и, Алексей, если вы еще не делали предложение, как женщина вам скажу, это максимально жирный намек. Жирнее мы уж точно не найдем. Так что, если вдруг еще такого не было, непременно пора бы уже действовать. Далее написала также Светлана. Здравствуйте, как настроение? Какая любимая погода? Включите песню «Руки вверх», ай-яй-яй, девчонка. Обязательно поищем настроение, супер, как иначе. Погода любимая, честно, дождливая, особенно в такие жаркие дни. Вам, Светлана, огромнейший привет. Песенку еще расскажу, поищем. Ну а пока что вернемся к музыке. «Ave, meet me in the dark» далее.

0: город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. 824.

0: Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге суд обязал шумных соседей сменить напольное покрытие. С жалобой в инстанцию обратилась соседка ответчиков. Истица утверждала, что семья проживает этажом выше и регулярно нарушает тишину в ночное время. Экспертиза пришла к выводу, что причиной шума является конструкция полов в квартире ответчика, которая не соответствует строительно-техническим требованиям. Суд удовлетворил иск частично. Ответчика обязали провести ремонтно-строительные работы по замене пола в квартире, а также с него взыскали 15 тысяч рублей за услуги представителя, госпошлину 4 тысячи рублей и 8 тысяч рублей за экспертизу. В Оренбургской области днем 15 июля ожидается опасное сочетание погодных условий. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 и плюс 33 градусов, а вместе с жарой придут грозы и шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Непогода накроет практически всю территорию региона во второй половине дня. В июне в России заметно увеличилось число вакансий для рабочих и специалистов в сфере образования. По данным «Коммерсанта», спрос в обоих направлениях вырос на 18% за месяц. Также больше сотрудников стали искать транспортные и логистические компании. Самые высокие зарплаты среди сфер с растущим спросом предлагают руководителям, специалистам в строительстве, логистике и автомобильном бизнесе. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 62 копейки, 100 тенге 16 рублей 49 копеек, юань 11 рублей 29 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кирова на Радиохит.
1: Плывем по волнам с утра и всем дальше, только вперед и только с песней. Кстати говоря, песня тоже в тему, связанная с водной стихией. Ее исполняли BTS, называется она Swim. Да, они там хотят погружаться, плавать. И это, конечно, прекрасно, особенно в такие жаркие моменты. Мне кажется, мало людей, которые не хотят куда-нибудь окунуться, поплавать или хотя бы просто облиться водой. Хотя не всегда это можно, как-никак люди взрослые, не всегда можно пойти, не знаю, искупаться в фонтане или еще где-то. Хотя, конечно, это все предрассудки. Если очень хочется, можно и направиться туда. Самое главное – определиться со своими желаниями и сказать себе, что вы этого можете, вы достойны. Если хочется, то нужно непременно так и поступать. Здесь в эфире Радио Хит, конечно, мы позволяем делать все, что желается. И делаем это под лучшие музыкальные мотивы. Так что, если вы нас нашли, оставайтесь. Впереди много хорошей музыки. Элла Кейлениум, Тувимун впереди, следом Чичерина, Радио Волна.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28. Возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
7: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30-68-98.
8: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайна. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39, 22-49-39.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Любопытным фактом с вами делюсь. Мужчины в России начали страдать от кризиса среднего возраста уже не в 40, не в 35, а даже раньше, в 28, в 30 лет. Теперь это наступает на 10 лет раньше. Главная причина – культ успеха, достигаторства и перфекционизма. Соцсети общества возвышают ожидания и считается, что уже в 20-30 лет мужчина должен иметь успешную карьеру, бизнес, высокий доход, машину, квартиру и так далее по списку. Если этого нет, возникает ощущение собственной несостоятельности, как отметили психологи. В итоге число обращений мужчин за психологической помощью за последние 5 лет взлетело в 4 раза. Да, цифры страшные на самом деле. Ну что же я вам скажу, дорогие мужчины. Во-первых, не у всех получается все и сразу. И пока мы живы, мы способны на все, как минимум потому, что мы живы и можем что-то изменить. Да и в целом для счастья далеко не всегда нужны деньги. Главное знать, чего вы хотите, и этого добиваться. Но это можно делать, кстати, по треке здесь в эфире «Радио Хит». Настроение.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

конечно, как правило, неприятно, будь то в прямом или в переносном смысле, если мы говорим про какие-то задачи или проблемы, но если тонуть в чьих-то глазах, то это всю ситуацию меняет. И, конечно, такое дело приятно греет и душу, и сердце. И, конечно, дарует много возможностей и способностей, которые хочется реализовать. Быть может, и есть люди в вашей жизни, в чьих глазах вы не просто тонете, а буквально утопаете, не можете от них оторваться. И, конечно, если такие люди есть, им непременно нужно об этом сказать, потому что, возможно, это подарит вам на будущее много хороших и приятных возможностей, которых вы, быть может, уже ожидаете. Для этого можно воспользоваться и помощью Радио Хит. Вы можете оставить любое послание, любовное поздравление, все что угодно здесь, при помощи нашего портала smotri.radio, либо номера 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну а если вы смелые и хотите сказать лично также здесь в эфире, звоните в конце любого часа. 21-137, код города 3537, наш студийный номер. Можете действовать на здоровье, мы только поддержим любое ваше решение.

0: Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
3: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 30, ночью ожидается плюс 23, завтра днем плюс 31 градус, в Ясном на минуту плюс 28, ночью столбик термометра опустится до плюс 21, завтра днем поднимется до плюс 29. Кувандыке и Медногорске плюс 26 на данный момент, вечером, ночью точнее, он опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 37, и в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 20, завтра днем ожидается плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Продолжаем расслабляться и набираться самых ярких и необходимых эмоций здесь, в эфире Радио Хит. Кристина Бурова все так же с тобой. Будем вместе здесь развлекаться, расслабляться, добиваться всего, чего хочется. Самое главное — свое желание сформулировать, и тогда будет намного проще нам в эфире Радио Хит, конечно, все их исполнить. Как-никак, музыка — это своеобразная волшебная палочка или даже джин. Задай ей вопрос, и она непременно даст тебе ответ. Причем одна и та же мелодия может давать разные ответы для разных людей. Как-никак, восприятие у всех индивидуальное, и в этом как раз-таки самая важная и интересная особенность музыки, которой непременно нужно пользоваться, если появляется такая возможность. Изучите все сами, впереди много хороших мелодий для этого. Элла Кехалип, Dive Into Me, впереди, следом «Градусы голые», делаем громче, веселимся, подпеваем и танцуем.

0: Пятерка лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата до доступно для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Любовь от радиохит к вам, конечно, даже бесполезно генерировать. Ее и так предельно много. И благодаря этому как раз мы за вас переживаем очень сильно. Как вы поступите, что вы сделаете, чтобы любой ваш поступок вам обернулся только самыми хорошими новостями и возможностями, мы, конечно, предупреждаем вас о том, чего следует ожидать в ближайшее время. Делаем мы это при помощи нашей рубрики «Гороскопы». Кстати говоря, совсем скоро вы ее сами услышите. После следующего трека ожидайте.
1: Смотри в радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Да-да, вновь обсуждаем гороскоп уже на завтрашний день, 15 июля. Ожидается, и как же оно пройдет для нас, прямо сейчас нам поведают звезды здесь, в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит.
2: Овен.
1: Завтра вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений. На послезавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет очень и очень трудно.
2: Телец.
1: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну сколько же можно его пить? Так алкоголикам недолго заделаться. И, кстати, алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Близнецы.
1: Вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
2: Рак.
1: Вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
2: Лев.
1: На мучающий вас вопрос никто, кроме вас, не ответит. Причем, чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их сразу же завтра?
2: Дева.
1: Вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что этого делать не стоит. Подобные желания сдерживать опасно, но только не выходите за рамки закона.
2: Весы.
1: Вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто такие оглушительные. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, это заняться проблемами друга, родственника или знакомого.
2: Скорпион.
1: Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.
2: Стрелец.
1: Вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это уже другой вопрос.
2: Козерог.
1: Пришло время опочивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и завтра. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте свой темп.
2: Водолей.
1: Можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями, они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод.
2: Рыбы.
1: Завтра вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним. Зачем пропадать добру-то? Информация собрана при помощи сайта igne.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город

0: Давай!
1: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 20.

знаете, очень хорошо, если человек чувствует, что вы чувствуете, но не всегда так получается, или он может чувствовать совсем другое. Да, такова реальность. Человек чувствует не то, как чувствуют остальные, а чувствует то, что надумывает себе сам. Именно поэтому, как правило, о своих чувствах и желаниях человеку нужно говорить прямо, дорогие друзья. Да, это та истина, которая неоспорима. Если хочется, чтобы кто-то что-то очень важное понял, лучше взять и сказать в лоб. Вот лучше вы ничего не придумаете, берите и говорите сразу. И, кстати говоря, если хочется удивить приятно или сказать как-то неожиданно, а не напрямую, а у нас в эфире Радио Хит, то вы можете это сделать. Для этого нужно воспользоваться лишь нашим порталом smotry.radio, либо набрать наш номер 8922-878-2929 и оставить свои сообщения там, в Максе или Телеграме. Ну или, если хочется, все у нас в эфире, скажите. Мы позволяем в конце любого часа позвонить и по номеру 21 103 и 7, код города 3537.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Не грузятся новости? Интернет пропал?
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в городе Орске плюс 28, ночью ожидается плюс 23, завтра днем плюс 31 градус. В Ясном данную минуту плюс 26. Этой ночью столбы термометра опустится до плюс 21, завтра днем поднимется до плюс 29. В Кувандыке и Медногорске плюс 23 на данный момент. Ночью температура опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 37. И в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 20, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радиохит.
1: Да, и, кстати говоря, с вами уже финальный час. В скором времени моя работа подойдет к концу, в плане, что я работать уйду, нет, Радиохит продолжит работать и радовать вас своей музыкой. Но вот сообщения ваши в последний раз можно будет зачитать в конце этого часа и поставить их на наш канал, чтобы они всю ночь крутились тоже. В этот раз финальный, так что, если вдруг осталось что сообщить, непременно сообщайте. Портал смотри.радио для этого работает. Ну и наш номер также 89228782929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Действуйте. Ну, а мы, конечно, вернемся к музыке. Она нас радует, вдохновляет. Шузы Капспорт, он Лею впереди. Следом Рома Кенга, ты будешь счастливой.

0: Реклама. Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

будет так уж и быть, да даже без так уж и быть, затрону я одну очень больную тему, потому что ситуации разнообразных, максимально смешных и некорректных происходит здесь очень-очень много. Да, мы с вами обсуждаем бензин, и что же произошло? Житель Подмосковья украл 98 литров бензина из каршеринга, и далеко он не уехал. Ну как, может и далеко, в общем, на 2,5 года в колонию. Там уж сами судите, далеко или недалеко. Также мужчина несколько раз съездил пьяным по Домодедово, и, помимо прочего, суд лишил его прав на 3 года и конфисковал БМВ. В принципе, в нынешних реалиях очень-очень правдивое и нужное наказание, потому что бензина не так много, и наглеть не нужно. Тем более настолько, чтобы красть из каршеринга. Ну что же было еще додуматься? В общем, если что, это никак не рекомендация к действию. Такого ничего не производим. Давайте будем с вами людьми, будем пользоваться бензином честно, без всяких дополнительных запасов. Ну и, конечно, музыку слушать, пока в машине.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

пришло поделиться вашими финальными сообщениями на сегодня. Начинаем мы с Павла Волкова. Родная моя супруга и сынуля, я вас очень люблю. Не грустите, скоро встретимся. Сердечко, много разных розочек он отправил. И тут, видимо, отвечает супруга и сынуля. Я уж не знаю, правда или нет, но в любом случае сообщения очень приятные прилетели далее. Артем и мама написали: «Привет, папуся, если ты это читаешь, не скучай, ведь ты же идешь к новым успехам, достижениям и умениям. С любовью ждем тебя, много подарочков, приятных смайликов». Ну и далее написала Валерия: «Мой родной, только вперед иди, мы с тобой всегда и во всем. Любим тебя, много сердечков, смотри радио, вы лучшие». Ой, спасибо большое. Как понимаете, тут целый диалог в семье осуществляется, или это вообще разные люди. В любом случае, очень интересно получается. Эти сообщения все попадают на наш канал «Смотри радио». И надеюсь, отправиться всем, кто должен их получить. Ну а мы двинемся дальше. Диджей LBR и мистер Шукарано, «You Got It» далее. Смотри радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Сейчас в Орске плюс 25, ночью ожидается плюс 23, завтра днем плюс 31 градус. В Ясном данную минуту плюс 25. Также ночью столбы термометра опустятся до плюс 21. Завтра днем поднимется до плюс 29. В Ковандыке и Медногорске плюс 21 прямо сейчас. Ночью температура опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 37. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 20, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

спокойная и одновременно энергичная песня в эфире, и на ней как бы хочется мне попрощаться, я себя такой же считаю, я уж не знаю, как думаете вы, но в любом случае, да, мой рабочий день подошел к концу, провела я с вами этот вечер, надеюсь, вам понравилось, как минимум мне точно, музыку хорошую продолжаем ставить для вас, пользуйтесь сколько хотите эфиром Радио Хит, ну а я пожелаю вам, как всегда, хорошего окончания этого дня и замечательного начала следующего, пока-пока!

0: На Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
1: О, Афина. Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в Милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на все комплекты постельного белья. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
1: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные

0: куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама.
1: С пылу с жару пирожки и вкусные горячи.
2: Эй, красотка с пареньком, заходи за пирожком.
0: Настоящие орские староградские пирожки с ливером «Богат-1». Спеши, налетай, покупай. Легендарный цех староградских пирожков «Богат-1» в Орске. Остановочный павильон в парке строителей на Нижней дороге. Улица Пионерская, 4. Остановочный павильон на ЖД вокзале. На ОЗТП Орский проспект 8. Остановка поликлиника.
3: На лицах покупателей довольные улыбки. Вновь будет счастлива любимая семья, потому что в милом доме снова скидки на все комплекты из постельного белья. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все комплекты постельного белья. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акции действительно с 17 по 19 июля 2026 года. Подробности у продавцов.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.